Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть в

0: 107 и 9 FM.
1: I'm gonna find you. Hold on, hold on.

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.

мире родина. Там, где дом, родина. Там, где знаком каждый улица, спрятанный двор. Там, где первый с отцом по душам разговор. Там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин. Там, где первое любим. Там, где первое дружим.

to Saint-Tropez. Лучшее на лучшем. УФМ. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

УФМ. Радио УФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу, 17% из них переживают за результат даже больше самих детей, и только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34%, что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче. Значительная часть родителей не показывает свои переживания детям. 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей. И в завершении выпуска блогер Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Хочу показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник. Если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, – рассказал блогер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
4: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8 918 030 73 27.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
5: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и к крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода, но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8 909 444 59 62.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГОИЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: Доктор Дент, Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в Доктор Дент.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов совместно с главой Усть-Лабинского района Станиславом Гайнюченко, а также заместителем председателя Совета муниципального образования Усть-Лабинского района Борисом Поликиным у мемориала «Вечный огонь» принял участие в мероприятии, посвященном Дню пограничника. Склонили головы и возложили цветы в память о тех, кого сегодня нет с нами. Мы помним и гордимся подвигами павших героев, стражей границы, отдавших свои жизни за Родину. Их мужество и верность присяге навсегда останутся примером для будущих поколений. С 1 по 14 июня в городе будет временно отключено горячее водоснабжение. Как сообщает городская администрация, на 2 недели останавливают котельную Роста, расположенную на улице Октябрьской, 84. Причина – плановые профилактические работы. Специалисты Усть-Лабинск Теплоэнерго готовят оборудование к следующему отопительному сезону, чтобы избежать аварий зимой. Подачу горячей воды возобновят сразу, как только завершат все регламентные работы и проверят готовность техники. Будьте внимательны и следите за информацией в наших выпусках. На сцене районного дворца культуры «Кубань» в Усть-Лабинске выступил ансамбль «Новороссия». Это коллектив 3-й гвардейской Луганской северо-донецкой общевойсковой армии Южного военного округа. Концерт прошел в рамках масштабного тура ансамбля по 50 городам России. В составе коллектива – добровольцы, которые с 2014 года встали на защиту Донбасса. Артисты исполнили авторские произведения и новые песни из альбома «Победа за нами», а также тематические каверы, посвященные героям специальной военной операции. В фойе Дворца культуры для гостей работала выставка «Свет души моей» о бойцах, павших в ходе специальной военной операции. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Причина – проливные дожди и штормовое предупреждение, которое действует до 31 мая. Как сообщили в краевой администрации, самые интенсивные осадки ожидаются в южной и центральной частях региона. Из-за залповых ливней возможен опасный подъем воды в реках. По словам министра ГОИЧС Станислава Камерного, на водных объектах уже выставили круглосуточные посты наблюдения, проверили системы оповещения и подготовили технику для эвакуации. Особое внимание маломобильным гражданам. Их списки уточнены, места временного размещения готовы. Главы муниципалитетов поручено держать ситуацию под личным контролем и принять все превентивные меры. Следите за сообщениями МЧС и будьте осторожны. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на toplyga.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
8: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
7: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
8: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
12: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое

0: Реклама на ОФМ.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на совещании регионального проектного комитета обсудили реализацию национальных проектов и ход строительства социальных объектов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани одновременно ведется строительство 23 объектов, в их числе 11 поликлиник, 3 школы и 9 объектов водоснабжения и водоотведения. Глава края отметил необходимость контроля за каждым из них в ручном режиме, необходимо активно работать с подрядчиками и создавать дорожные карты, подчеркнул Кондратьев. Отдельное внимание он уделил важности своевременности. Временного завершения работ в пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе завершили капремонт 7 объектов водоснабжения. 26 мая в Центре детского отдыха «Тополек» был дан старт одной из наиболее популярных у услабинских подростков смен «Вперед, юнармия». Цели и задачи у патриотической смены, как и у самой юнармии, благородные – формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважение к истории, культуре и традициям России, а также подготовка к защите Отечества, формирование нравственных качеств и социальных ценностей, воспитание стремлений выполнять свой гражданский долг. С началом смены юнармейцев поздравили руководитель местного движения Владимир Таланов, руководитель Услабинского района, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, генеральный директор фонда поддержки казаков и добровольцев Анна Придня и генерал МВД в отставке Николай Долонин. На Ладожском элеваторе, входящем в «Прогресс Агро», завершается установка солнечных станций мощностью 50 кВт-час. С начала сезона приемки урожая половина мощности предприятия перейдет на солнечную энергию. Это означает, что каждая вторая тонна зерна будет обрабатываться с помощью солнечного электричества. Проект по внедрению солнечной генерации стартовал в «Прогресс Агро» в 2024 году. Солнечные электростанции общей мощностью 650 кВт уже работают на предприятиях «Рассвет», «Колхоз», «Прогресс», «Конный завод Восход», а также в Услабинском и Криновском элеваторах. Прогнозируемая выработка каждой станции в среднем составляет 49,5 мегаватт-часов в год. 26 мая на сцене РДК «Кубань» выступил ансамбль 3-й гвардейской Луганской Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа «Новороссия». Мероприятие стало частью масштабного тура коллектива, охватывающего 50 городов России. Концерт собрал самых разных зрителей – от местных жителей и гостей района до волонтеров, ежедневно помогающих фронту, а также членов семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО и ветеранов. В фойе Дворца культуры «Кубань» гостям мероприятия была представлена выставка «Свет души моей», посвященный героям, павшим в ходе СВО. Портреты бойцов вызвали огромный эмоциональный отклик у всех зрителей. Ключевым аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику воинам, павшим за родину в годы Великой Отечественной войны. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: 107.9 FM. УФМ. Вы слушаете УФМ. Реклама на УФМ.
3: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год, по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
6: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
0: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: и 9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена четырьмя небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с двумя температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались.
1: Радио УФМ.

скиблись лицы. Вот такая наша судьба, твоя и моя. Никто не узнает, где я, а где ты.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

107.9 FM. Ужин правила три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС сообщила региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. По словам специалиста, в качестве аргументов в сочинении следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 миллиона лет. Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли. Ученые установили, что за последние 3,6 миллиона лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли. И в завершении выпуска почти половина, 44% опрошенных россиян, готовы завести роман во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного одной из ювелирных сетей. Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные из них – привлекательная внешность 71%, стильный образ 63% и внешние признаки хорошего достатка 48%. На хорошее чувство юмора обращает внимание 33% опрошенных. Собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%. Большинство россиян обращает внимание на стильный образ 63% и внешние признаки высокого достатка, таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. В продаже БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
6: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 89.FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: радио. УФМ. УФМ.
1: Реклама на УФМ. 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке, пояснил депутат. При укусе клеща нужно оперативно обратиться к хирургу или попробовать достать членистоногое самостоятельно с помощью пинцета. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что клеща нужно извлекать круговыми движениями и ни в коем случае не давить ему на брюшко. Леонов уточнил, что после извлечения клеща место укуса нужно обработать, а затем обратиться к врачу и сдать насекомое на анализ. Сделать это нужно в течение 72 часов после укуса. Наблюдайте за своим состоянием в течение месяца после укуса, внимательно следите за самочувствием. При появлении температуры, красных пятен вокруг места укуса, головной боли или тошноты, немедленно обратитесь к врачу, добавил он. Парламентарий подчеркнул, что вирусом клещевого энцефалита заражено в среднем от 1 до 6% клещей, поэтому при своевременной помощи здоровью ничего угрожать не будет. И в завершении выпуска людям рекомендуется съедать мороженое не чаще 2-3 раз в неделю. Об этом рассказала ТАСС, доцент кафедры технологий и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева. По словам специалиста, энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов в зависимости от рецептуры. Калорийность продукта определяется содержанием жира и количеством сахара. Эксперт отметила, что несмотря на наличие кальция, врачи советуют ограничивать употребление мороженого из-за его высокой калорийности и большого количества сахара. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремя, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на OFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Грандлайн. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику: Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес: Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: На 107.9 FM.
2: Реклама на UFM. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
9: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Саб-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
2: Умная маска-тренажер для глаз с подогревом от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mijia Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались.
3: На 107.9 FM.

0: на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя. Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Роман Перевалов совместно с главой Усть-Лабинского района Станиславом Гринюченко, а также заместителем председателя Совета муниципального образования Усть-Лабинского района Борисом Поликиным у мемориала «Вечный огонь» принял участие в мероприятии, посвященном Дню пограничника. Склонили головы и возложили цветы в память о тех, кого сегодня нет с нами. Мы помним и гордимся подвигами павших героев, стражей границы, отдавших свои жизни за Родину. Их мужество и верность присяге навсегда останутся примером для будущих поколений. С 1 по 14 июня в городе будет временно отключено горячее водоснабжение. Как сообщает городская администрация, на 2 недели останавливают котельную Роста, расположенную на улице Октябрьской, 84. Причина – плановые профилактические работы. Специалисты Усть-Лабинск-Теплоэнерго готовят оборудование к следующему отопительному сезону, чтобы избежать аварий зимой. Подачу горячей воды возобновят сразу, как только завершат все регламентные работы и проверят готовность техники. Будьте внимательны и следите за информацией в наших выпусках. На сцене районного дворца культуры «Кубань» в Усть-Лабинске выступил ансамбль «Новороссия». Это коллектив 3-й гвардейской Луганской северо-донецкой общевойсковой армии Южного военного округа. Концерт прошел в рамках масштабного тура ансамбля по 50 городам России. В составе коллектива – добровольцы, которые с 2014 года встали на защиту Донбасса. Артисты исполнили авторские произведения и новые песни из альбома «Победа за нами», а также тематические каверы, посвященные героям специальной военной операции. В фойе Дворца культуры для гостей работала выставка «Свет души моей» о бойцах, павших в ходе специальной военной операции. Оперативные службы Краснодарского края переведены в режим повышенной готовности. Причина – проливные дожди и штормовое предупреждение, которое действует до 31 мая. Как сообщили в краевой администрации, самые интенсивные осадки ожидаются в южной и центральной частях региона. Из-за залповых ливней возможен опасный подъем воды в реках. По словам министра ГОИЧС Станислава Камерного, на водных объектах уже выставили круглосуточные посты наблюдения, проверили системы оповещения и подготовили технику для эвакуации. Особое внимание маломобильным гражданам. Их списки уточнены, места временного размещения готовы. Главам муниципалитетов поручено держать ситуацию под личным контролем и принять все превентивные меры. Следите за сообщениями МЧС и будьте осторожны. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Слабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
10: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: FM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США до максимальной с 2022 года суммы. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Копейка рубль бережет.
1: Россия в марте увеличила импорт контактных линз из США до максимальной с 2022 года суммы – почти 4 миллиона долларов, подсчитала РИА Новости, по данным американской статслужбы. Так, Российская Федерация ввезла американские контактные линзы на 3 миллиона 700 тысяч долларов против 1 миллиона 300 в феврале. Импорт подскочил почти в 3 раза в месячном выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с декабря 2022 года, когда импорт достиг 4 миллиона 300 тысяч долларов. По итогам марта Россия стала 7-м крупнейшим покупателем контактных линз из США. В топ-10 также вошли Япония, Канада, Великобритания, Германия, Китай, Южная Корея, Нидерланды, Бельгия и Австралия.
0: Деньги дороги, как память.
1: Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в Роспродсоюзе. Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние цены на него с 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на огурцы также упали на 4,5%, добавили в Союзе. Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы. Цены снизились на 3,2% и на 2,4% соответственно.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска. Средняя зарплата новых сотрудников в России в среднем составляет 96,5 тысяч рублей. При этом она растет быстрее, чем трудовые доходы работников с большим стажем, подсчитала РИА Новости по данным статистики. Так, средняя заработная плата сотрудников, которые работают в компании менее года, составила за октябрь прошлого года 96,5 тысяч рублей. При этом еще двумя годами ранее она была 71 900. Таким образом, зарплата увеличилась на 24 1600 рублей или на 34% быстрее, чем у специалистов с более продолжительным стажем работы в одной компании. При этом новые сотрудники-мужчины получали в прошлом году в среднем 114 800 рублей, а женщины – 76 800. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио УФМ. На 107.9.

0: Реклама на УФМ.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае на совещании регионального проектного комитета обсудили реализацию национальных проектов и ход строительства социальных объектов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани одновременно ведется строительство 23 объектов, в их числе 11 поликлиник, 3 школы и 9 объектов водоснабжения и водоотведения. Глава края отметил необходимость контроля за каждым из них в ручном режиме, необходимо активно работать с подрядчиками и создавать дорожные карты, подчеркнул Кондратьев. Отдельное внимание он уделил важности своей временного завершения работ. В пресс-службе администрации Кубани рассказали, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе завершили капремонт 7 объектов водоснабжения. 26 мая в Центре детского отдыха «Тополек» был дан старт одной из наиболее популярных у услабинских подростков смен «Вперед, юнармия». Цели и задачи у патриотической смены, как и у самой юнармии, благородные – формирование патриотизма, гражданской ответственности, уважение к истории, культуре и традициям России, а также подготовка к защите Отечества, формирование нравственных качеств и социальных ценностей, воспитание стремлений выполнять свой гражданский долг. С началом смены юнармейцев поздравили руководитель местного движения Владимир Таланов, руководитель Услабинского района, помощник депутата Госдумы Алексея Езубова Александр Семенов, генеральный директор фонда поддержки казаков и добровольцев Анна Придня и генерал МВД в отставке Николай Долонин. На Ладожском элеваторе, входящем в «Прогресс Агро», завершается установка солнечных станций мощностью 50 кВт-час. С начала сезона приемки урожая половина мощности предприятия перейдет на солнечную энергию. Это означает, что каждая вторая тонна зерна будет обрабатываться с помощью солнечного электричества. Проект по внедрению солнечной генерации стартовал в «Прогресс Агро» в 2024 году. Солнечные электростанции общей мощностью 650 кВт уже работают на предприятиях «Рассвет», «Колхоз», «Прогресс», «Конный завод Восход», а также в Услабинском и Криновском элеваторах. Прогнозируемая выработка каждой станции в среднем составляет 49,5 мегаватт-часов в год. 26 мая на сцене РДК «Кубань» выступил ансамбль 3-й гвардейской Луганской Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа «Новороссия». Мероприятие стало частью масштабного тура коллектива, охватывающего 50 городов России. Концерт собрал самых разных зрителей, от местных жителей, гостей района, до волонтеров, ежедневно помогающих фронту, а также членов семей военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО и ветеранов. В фойе Дворца культуры «Кубань» гостям мероприятия была представлена выставка «Свет души моей», посвященный героям, павшим в ходе СВО. Портреты бойцов вызвали огромный эмоциональный отклик у всех зрителей. Ключевым аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику воинам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Открылся новый магазин тракторных запчастей «Агромастер». В магазине имеется широкий выбор запчастей на сельхозтехнику. Т-150, К-700 и МТЗ. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Кавказская, 40Д. Телефон 8-918-030-73-27.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ 107.9 FM.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
6: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
7: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line, Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
8: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и к крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода, но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. И в завершении выпуска. Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио УФ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Сердце, ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: 107.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Я помню, 20 лет назад я взял тебя за руку. Я помню, как я мальчиком

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM.

варить. Боже мой. А я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка.

0: Tańcuję!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

немного. Если тебя подведут, то, скорее всего, подведут итоги. Все дороги ведут в Рим. Давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам. Мега, мега, эй, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега, мега.

Мегаполис манит деньгами и обещаний горами. Ты ждал жизни словно с витрины, но что по итогу, ты снова на грани. Все дороги ведут в Рим, давайте по головам. Я не дам мегаполису съесть себя, я сожру его сам.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Погода, я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете.

0: Важнее никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы рады.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: на 107.9 FM.
1: На пружинках и сердце замерзает, как снежинка, даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

смертность из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. Я смотрю.

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш